0: Руцун, кижуаса даузахе, пицхела пичевс кепатижебат, кивзе дардимандули тростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Тростаребисатвис.
1: Дуэт и манзили.

0: Цун, кижуа се даудзахе, пицхела пичевзе кепати жебат, пивзе Дардимандули дростаребиствистхо. Радио Дардиманд. Дростаребисатвис.
1: Мы хвала персуихсенеб, сахвареб. Зиан дгэбс, хамэбс, шента натэнебс. Вихсенеб шэнс хмас, сунткваз. Туалэбс, даглинс, наперэбс. Welgan dagedze, welgan gedzachi khmas wer gakonebrauk na arvitsi. Rogor menatrebi, ogon